0: Минитель FM. Интернет-радиостейшн.
1: Назад я написал эту песню, но с ебучим темпом инфляции я заебался тексты переделать. Так что пусть в этой песне все остается как было.

Новый. Яркий. Сочный. Стильный звук. Хиты.

0: радиостанция «Канитель FM». Мы с вами 24 часа в сутки.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

Мне ж переживать нельзя. Я ж уже на пятом, папа, но все еще боюсь, что сорвется петля и тебя положит на пол.

0: Le Relic Psychedelic.
1: Включи свое радио.
2: Хранитель FM.

0: Мислиш, малиш. Ну що, проснулись?
1: Іде супер. Эта малышка любила. Настроение на сегодня? Морем белайка.

0: старым, трезвым и больным, трезвым и больным, трезвым и больным. Плохо быть старым.
1: Кредитер.

0: Привет, сколько еще ждет боли тебя и сколько тебя ждет побед? Анечка, милая Анечка, опять по щеке слеза. Я просто закрою глаза и возьму тебя за руку, я рядом всегда.
1: Канитель FM.

0: 6 утра в российской столице.
1: Только музыка. Non-stop.
2: Хиты.
3: И далее в этом часе
4: радио канитель. Зажигай.

0: Здорово, Иван! Как твои жениховские дела?
1: Плохо. А чё? Девушки дядькой называют.
0: В банк залетает мужик, весь спотевший и взмыленный.
2: Где у вас этот, как его, этот, где он,
3: это, наверное, ограбление?
2: Нет, мне нужен этот, как его,
4: вам, наверное, нужен управляющий банком?
2: Нет, мне этот нужен, его забыл совсем, этот,
4: то, что вы ищете, находится слева от входа в банк.
2: Ах да, забыл, да, извините, пожалуйста, за нас, совсем забыл.
3: А чё он искал-то, я чё-то не пойму.
0: Банкомат.

0: это просто кошмар какой-то.
1: А что?
0: Просто кошмар, нигде не могу купить подходящий купальник себе. Да, чтобы сфотографироваться на загранпаспорт.
2: Сдача экзамена по вождению.
3: Курсант, выходите из машины, вы не сдали экзамен.
1: Как не сдал? Я не тронулся, я только сел.
3: Как вы могли тронуться, если сели на заднее сиденье?

0: В аэропорту перед посадкой таможенник строго говорит пассажирке.
1: Рожаночка, вернитесь, в пассажирском салоне запрещено проводить собак.
2: Так она заплюсывая.
1: Я вам еще раз повторяю, нет, и порода значения не имеет.
3: Радио «Канитель». Зажигай.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 17 градусов Цельсия, скорость ветра 5 метров в секунду, влажность 68%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
4: радио

0: Я был женат 2 раза. Оба раза неудачно. Первая жена от меня ушла, а вторая нет.
1: В военкомате призывник жалуется офицеру.
0: Товарищ полковник, почему за освобождение от армии вы со всех берете 500, а с меня за $1000, а?
2: Потому что, дорогой чмырёв, одна твоя фамилия на $800 тянет.

0: беседуют два старика на скамеечке возле дома.
1: Вот незадача. Вчера нечаянно зеркало задел, оно и разбилось. Теперь 7 лет неудачи будут преследовать.
2: Да ничего подобного. Вот у меня сосед зеркало разбил, так его все через год травой переехал.
0: Девушка, а вы оказываете секс-услуги за деньги?
3: Да вы что? Нет!
0: А, нет?

0: Вот скажи мне, Федька, ты всегда соглашаешься со своей женой?
1: Нет, далеко не всегда.
0: А и как она к этому относится?
1: Да никак. Она об этом даже не догадывается.
2: Комедия. Музыка в вашем стиле. Музыка, которую любите вы.
3: Самое лучшее на радио «Канитель FM».

0: На рынке крестьянка продает корову. Подходит мужик.
1: Сколько молока дает ваша корова, а, худяк?
2: Корова-то так себе, по ведру дает.
1: За день?
2: Трижды в день.
1: Ух ты!
2: Утром, в обед и вечером.
1: Ох, вот эта корова! Я ее покупаю тут же без слов, без всяких. Давай, все.
0: Привел музычок домой эту корову, утром стал доить. А корову по ведру ногой шарах!
1: Ах ты, господи, да что ж такое?
0: В обед!
1: Днем зелен, да что это за корова такая?
0: И вечером то же самое!
1: Да ну, господи, что ж ты будешь с ней делать-то, а ну и корова!
0: Рассердился музык и побежал к продавщице.
1: Слушай, хозяйка, ты чё мне за корову-то такую продала?
2: А чё?
1: От неё ведь ни капли молока получить невозможно.
2: Ну?
1: Ну, я вот утром сел доить, когда как даст ногой по ведру, понимаешь? Чё ну, ты курсы? В обед тоже сел, только доить, только пол ведра набрал. Она как даст ногой твоя мать по ведру. А и вечером тоже как даст, чё молоко никакого молока.
2: Так я тебе говорила, что корова каждый день по ведру даёт.

0: магия.
1: Девушка, а вы не скажете, где здесь ювелирный отдел?
2: В левом крыле. Правда, в таких масках там уже сегодня были.
0: Сапилявы! Радиосоу.ру. Соу Сапилявых в интернете продолжает веселить и развлекать посетителей со всего мира.
3: Добро пожаловать в мир виртуального юмора.
4: Радиошоу.ру.
5: Самое классное блюдо для встречи гостей – это хлеб с мылом. Подается на стол раздельно. На вопрос «А что, кроме хлеба, ничего нет?» следует ответить: «От тимозы, вот еще мыло есть».

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 17 градусов Цельсия, скорость ветра 5 метров в секунду, влажность 68%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
4: радио «Канитель». Зажигай!

0: Семенович, позвольте мне сегодня уйти с работы пораньше, а? Пожалуйста, жена хочет пойти со мной за покупками.
1: Да вы что? Ни в коем случае! Сидите и работайте!
0: Огромное спасибо, Семен Семенович!
2: Доктор, у меня бессонница и склероз.
3: Не волнуйтесь, у многих такие проблемы, да. У вас вечерняя или утренняя бессонница?
2: Вы знаете, что-то среднее такое. Понимаете, я ночью иду в туалет, а потом всю ночь ворочаюсь и не могу никак заснуть, вот, не могу.
3: Так, ну такое встречается очень часто. А в чем выражается склероз?
2: Да вот, вернуться забываю.

0: костлявое и брезгливое, или толстое и веселое?
1: Скажи-ка, а вот сколько кило ты должна прибавить, чтобы стать веселой?
0: Забелявых! Около травматологического пункта перебинтованные супруги останавливают такси. Сели в машину и обращаются к шоферу.
2: Ой, только, пожалуйста, не гоните такое вот очень быстро, а то вчера нам достался такой лихач, что вот, вон, видите, вы попали в аварию. Так что, пожалуйста, потише.
0: Ой, а я вас не

0: представляешь, у этих Ивановых мать с дочкой смотрятся как сестры.
1: Да? Так мама, мать так и сохранилась, да?
0: Нет, это дочка так истаскалась.

0: в 8.00 в Москве.
1: И далее в этом часе...
2: Радио

0: Вы помните. Вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел катиться дальше, вниз. Любимая, меня вы не любили? Не знали вы, что в сонмище людском я был, как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком? Не знали вы, что я в сплошном дыму, в развороченной буре бытия, с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий? Лицом к лицу лица не увидать, большой видится на расстоянии. Когда кипит морская гладь, корабль в плачевном состоянии. Земля — корабль. Но кто-то вдруг за новой жизнью, новой славой в прямую гущу бури вьюг ее направил величаво. Но кто же из нас на палубе большой не падал, не блевал и не ругался? Их мало с опытной душой, кто крепким в качке оставался. Тогда и я под дикий шум, но зрело знающий работу, спустился в корабельный трюм, чтоб не смотреть людскую рвоту. Тот трюм был русским кабаком, и я склонился над стаканом, чтоб, не страдая ни о ком, себя сгубить в угаре пьяном. Любимая, я мучил вас. У вас была тоска в глазах усталых, что я пред вами на показ себя растрачивал в скандалах. Но вы не знали, что в сплошном дыму, в развороченной буре бытия, с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Теперь года прошли, я в возрасте ином, и чувствую, и мыслю по-иному, и говорю за праздничным вином, хвала и слава рулевому. Сегодня я в ударе нежных чувств, я вспомнил вашу грустную усталость, и вот теперь я сообщить вам чусь, каков я был и что со мною сталось. Любимая, сказать приятно мне, я избежал падения скруче. Теперь в советской стороне я самый яростный попутчик. Я стал не тем, кем был тогда. Не мучил бы я вас, как это было раньше. За знамя вольности и светлого труда готов идти хоть до Ла-Манша. Простите мне, я знаю, вы не та. Живете вы с серьезным, умным мужем, что не нужна вам наша маята, и сам я вам ни капельки не нужен. Живите так, как вас ведет звезда под кучей обновленной сини. С приветствием, ваш помнящий всегда, знакомый ваш, Сергей Есенин.
1: Только музыка.
2: Только музыка.
1: Радио Книти.
3: Да.
4: Да.
3: Да.
4: Да.
3: Супер.
4: Да.

0: Как?
1: Как?
0: Как так?
2: Так.
3: Вообще.
4: Клёво.
5: Чётко.
6: Круто.
7: Е! Yeah!
8: Вау.
9: Ух ты.
10: Жесть.
0: Мама.
11: Мамочка.
12: Мама!
13: Канитель FM. Интернет.

хмельном синдроме. Не место красит человека, а человек место. Мылеры, кто они? Косари, проблема призыва в ряды вооруженных сил России по-прежнему актуальна. Копай, Емеля, твоя неделя. Емельян – человек редкой профессии. Он могильщик. Время собирать камни. Вновь ограблен ювелирный магазин. Загнал двух коней, и сахматисты берут взятки. Романтики с большой дороги, почему люди, мечтавшие в детстве стать космонавтами,

0: весело говорит приятельница.
1: Представляешь, я отпуск провожу дома, но прямо как на работе.
0: Это как это?
1: Ну как, я сижу целыми днями, ничего не делаю, жду обеда.
0: Мальчик пишет сочинение о своем отце. Мой папа самый сильный и храбрый. Он может переплыть самую широкую реку, победить в схватке с любым хищником, сразиться с любыми бандитами. Мой папа может все, но чаще всего ему приходится мыть посуду, стирать белье и выносить мусор.

0: на приеме у психотерапевта. А скажите, голубчик, вы боитесь женщин?
1: Ну что вы, я могу избить любую.

0: Историю я это знаю лучше всех. Вот как свои 5 пальцев. Но сколько ни проходит лет, никогда не перестаю удивляться.
1: Ты вел его проверенным путем к богам, вершине славы и почета. Но у черты себя увидел он.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 17 градусов Цельсия, скорость ветра 5 метров в секунду, влажность 68%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
4: радио

0: футболист возвращается домой.
1: Я забил сегодня, представляешь? 2 гола.
2: А счет-то какой?
1: 1-1.
3: По психиатрической больнице идет комиссия. Главврач показывает палаты и пациентов.
0: Вот этот вот пациент считает себя Дунканом Маклаудом.
1: Да, интересно. Давайте посмотрим.
0: Да, это самый запущенный случай у нас в клинике. Мы его уже 200 лет вылечить не можем.

0: больше всего люблю русоволосых зэнсин с косами. На лето нужны 2-3 умеющие косить траву на неудобьях.
1: Батюшка, а скажите, а вот почему у католиков церковный хор поет там под орган, физгармонию там, а у нас православных без аккомпанемента?
2: Ну, так понимаешь это, ну так ведь настоящий талант ведь не пропьет, а физгармонию таки запросто.

0: Ну, ваше семейное положение?
1: На диване.
0: Доктор, доктор, умоляю. Ну сколько, скажите, мне осталось жить?
2: Ой, я ведь не кукушка.
0: Доктор, я хочу знать правду, чистую правду. Ну же, доктор.
2: Я вам говорю, я не кукушка.
0: Ну, доктор.
2: Не кукушка.
0: Ну, пожалуйста, доктор, смотрите, я на коленях прошу правды, доктор, ну, пожалуйста.
2: Ну...

0: внимание.
1: Станции переливания крови срочно требуется кровь из носа. В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, 153% женщин в возрасте между 16 и 29 хотя бы раз в день думают о сексе. Напротив, мужчины минимум 53% дня думают о сексе с женщиной в возрасте от 16 до 29.

0: ногу на пол. Оторвали миске лапу.
1: И торчит из зуб. И торчит из попы веник. Миска должен много денег.

0: радиостанция «Канитель FM». Мы с вами 24 часов.
1: Yo, KDDK. Exhibit. Living the light.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 21 градусов Цельсия, скорость ветра 5 метров в секунду, влажность 52%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
4: радио

0: Да.
1: Что ты там?
0: Бабушка.
1: Что?
0: Не бабушка.
1: Почему?
2: Помню, ты порванный рук.

моем стакане крепчайшего виски. И вспоминаю и образ твой каждый раз, как выстрел. И ты рассыпала свое тело

духам в переулках снова брожу я.

про то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал, но только я его послал, сказал.

0: Маш! Маш!
1: Да?
0: За меня замуж пойдешь, что ли?
1: Да, любимый.
0: Ну чё ж, ладно, я обдумаю твое предложение.
2: Забелявай!
3: Алло, это зоомагазин?
4: Да, вы правильно попали, это зоомагазин.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Я недавно купил у вас морскую свинку и дома сразу пустил ее в аквариум. Она немного поплавала и легла спать на дно. Так вот, когда она проснется, чем ее кормить, а?

0: Объявление. Услуги грузчика-референта. Телефон 3939-3952. Радиосоу.ру. Останавливает гаишник водителя.
1: Сержант Загозовский, у вас не горят фары. Вам придется заплатить 50 рублей.
0: Вась, вот видишь, всего 50, а в мастерской за починку фар просили сотню. Хорошо, что ты не согласился.

0: Да не реви ты так, ну ё-моё, ну... Ну ладно, ты же из них, из всех! У меня самые любимые, самые единственные, ну хватит реветь!
1: Танцуем, девочки, танцуем! Канитель FM. Интернет-радиостейшн.

Если думать о былом, ведь не стареем, а молодеем мы с каждым днем. Знаю, милый мой, при встрече дружеской с тобой я подойду и обниму. Потом спрошу тебя лукаво,

0: Юные натуралисты отлавливали птичек и привязывали к их лапкам радиомаячки.
1: И теперь они знают, где какая птичка, да?
0: Нет, теперь они слушают 5 новых радиостанций. Сказка.
2: Поймала как-то старуха золотую рыбку, взяла ее за жабры и повелела сделать так, чтобы ейный старик желал ее каждый день без устали. Так и стало. Только повесился вскоре старик, поскольку желал он ее без устали, но устал от того, что сделать ничего не мог. Такого старуха не загадывала.

0: объявление. В центре города открылся новый универмаг «Все для малыша». Всегда в ассортименте цветы, сампанское, конфеты с коньяком, видеокассеты с французской эротикой, виагра, презервативы. Музык звонит в пожарную часть и орёт. Алло! Я горю! Приезжайте скорее! Пожар у меня! У меня пожар!
1: Вызов принят, а как к вам доехать?
0: На высотах все офигели, что ли? На большой красной машине с мигалками!
2: Зна, мне больше не нужны закуски, тарелки, стаканчики. Все, пьянству бой. Пьянству бой.
3: Наконец-то.
2: Да, начинается алкоголизм.

0: знаете. Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 22 градуса Цельсия, скорость ветра 5 метров в секунду, влажность 47%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе. Радио.

0: Ползет мужик по пустыне. Пить хочет. Изнемогает. Видок у него тот еще. На последнем издыхании, короче говоря. И вдруг смотрит, впереди колодец. Мужик падает на колени, подползает к этому колодцу и натреснутым голосом кричит:
1: «Вода!»
0: И оттуда доносится эхо.

0: объявление. Обучаю греческому языку. Продам гречку по 90 рублей килограмм. И грецкие орехи по 250 рублей килограмм. Телефон 350007. Спросить в Суру Грека.
1: Военкомат. Призывная комиссия. Врач ухо, горло, нос проверяет слух призывника.
2: 25 25.
3: Ага.
2: 30 30.
3: Ага.
2: 17 17.
0: Чего?

0: Курю я много, да, но ведь и не пью мало.
1: Ханитель FM. Интернет радио.

0: Левалик психоделик.
1: Включи свое радио.
2: Канитель FM.

0: Фермер приходит к психоаналитику.
1: Доктор, у меня проблема. Семья разваливается. Понимаете, весной на посевной, летом на сенокосе, осенью на уборке, с женой, ну никак почти не видимся.
2: Выберите ее с собой. Пусть она вам там готовит. А как захочется, позовите ее.
1: Доктор, сеялки, трактора шумят, она ведь не услышит.
2: А вы возьмите с собой ружье. Выстрелите, она прибежит.
1: Хорошо, попробую.
0: Фермер приходит через несколько месяцев.
2: Ну, голубчик, как вас и дела?
1: Ой, доктор, развалилась семья моя, развалилась.
2: Что?
1: Ну, так? Сначала все было хорошо. Я выстрелю, она прибежит.
2: Так.
1: Ну, трали-вали, все дела. Но как только охотничий сезон начался, больше я ее и не

0: вчера мост у стоматолога поставил. Всего за 100 баксов.
1: А я сегодня и всего за 100 рублей.
2: Гавочка, вы еще долго будете держаться за мои усы?
3: Ой, простите, я не знала, что вы сейчас...

0: веселих танцуем.
1: Знаете, Аркадий, в вашем организме калия не хватает. Занистого.

0: Мальчик! Мальчик!
1: Чего?
0: А как тебя зовут?
1: Меня зовут Саса.
0: Ой, какое красивое имя! А в честь кого тебя назвали?
1: В честь дедушки Грисы.
0: Пепелявый.
2: Ну что, для отдыха все взяли?
3: Все взяли.
2: Надувной круг взяли?
3: Взяли.
2: А надувную зенсину взяли?
3: Забыли.
2: Черт, а. Ладно, кругом обойдемся.

0: Помнишь, я тебе советовал кота в поликлинику сводить? Ну, сводил я его, сводил.
1: Ну что, он у тебя теперь в барте не кричит?
0: Кричит? Ой, кричит.
1: А что кричит?
0: Кричит, да, где он есть? Где?
2: Скоро в продаже. В лучших музыкальных магазинах города самое забойное радиошоу страны — шоу Шепелявых. На компакт-дисках и аудиокассетах. Ты будешь смеяться, пока рот не порвешь. Супервыгодные предложения для оптовых покупателей на сайте www.radioshow.ru.
3: Две подруги разговаривают по телефону.
4: Кстати, что сейчас делает твой муж?
1: Он лежит в постели.
4: Ой, в постели лезет. Ой. Незанка. Ну?
1: У него 37,5.
4: Ух ты! Завидую тебе, подруга.

0: Включи свое радио.
1: Канитель FM.
2: Иванушки. Два бестонных океана глаз. Океана глаз. Океана глаз.
3: Мурат.
4: Насыров.
3: Насыров.

0: Двигатель. Зажигай.
1: И тут ты не знаешь, что тогда. Платишь ночью.

0: поликлинике очередь из дошкольников. Из двери выходит довольный мальчуган, и все к нему кидаются.
1: Ну как? Все там, все.
2: Было больно, когда меня укололи в пальчик, но я не плакал.
3: Я не пойду! Не пойду я!
4: Да что ты? Что ты, сынок? Стыдно, да и больно-то совсем. Тетя!
3: Ему хорошо, у него кровь из пальчика брали, а мне матью сдавали.

0: Зык приходит к себе домой, звонит в дверь, открывает жена.
1: Ах ты, алкоголик, зачем я за тебя замуж вышла? Ну где твое новое пальто? Опять пропил, зараза!
0: Я почему пропил, потерял?
1: А бутылку у тебя откуда?
0: А вот бутылку нашел.
2: А теперь рубрика номер один. Это интересно.
0: Знаете ли вы, любители этого интересного, что люди делятся на три категории: те, кто умеет считать, и те, кто не умеет.

0: Вот скажите, вы знаете, что такое склероз?
1: А что вы спросили?
0: Когда?
2: Крените.

0: процентов.
1: У природы нет плохой погоды.
2: И далее в этом часе
3: радио «Канитель». Зажигай.

0: заново.
1: Я проснулся сразу после зимы.
2: Взял сигарету и закурил. Конечно, я скучаю по тебе порой, но ты не пахнешь мятой, а я больше.

0: Петя, Петя, наша интимная жизнь чересчур однообразна стала. Ты не находишь?
1: Ну так, нам ведь не по 20 лет.
0: Ну и что? Всегда можно попробовать что-то новенькое, необычненькое такое. Я вот видела в кино, Зентина обмазывается чем-нибудь сладким, а мужчина ее, он очень романтично облизывает. Может, попробуем, а?
1: Ну, как хочешь.
0: Ой, давай, сейчас. Вот варенье, да? Давай, давай, облизывай. Ну как?
1: У нас много этого варенья.
0: Какого? Вот этого? У нас есть смородина.
1: Изумительно. Еще неси.

0: полезные советы.
1: Если хочешь жениться на умной, красивой и богатой, женись 3 раза.
2: За белевых!
3: Объявление в банке.
4: Выдаем кредиты в течение 5 минут с 4:00 до 4:05 утра.

0: какая ты у меня кореглазая и корезубая.
1: Радио «Канитель».

Хранитель FM. Интернет. Радио.

эти маленькие руки. Это атомные игры, это атомные муки. На руках своих иглою приговор себе ты пишешь. Не издевайся над собою.

0: Кто там?
1: Радио-канитель.
0: Хе,
2: Я. С днем рождения, дядя Вася, вся братва здесь собралась, вся семья, родня, все и друзья. И раз пошла такая туса, тузов Советского Союза, то сегодня быть банкету в городе Петра.

0: Давайте.
1: В эфире передача «Спокойной ночи, малыши». Филя, Филя, а где Хрюса?
2: А Хрюша сегодня не придет, у него свинка.
1: Ой, бедный Хрюса, он, наверное, сейчас в постельке.
2: Ты что, ушастый? Они только вчера познакомились. Купил дед радио. И по нечаянности антенну-то в 220-вольтовую розетку воткнул. Сидят со старухой, смотрят. Глядь, из радио дым пошел.
3: О, бабка, смотри, смотри, закурил уже. Сейчас говорить начнет.

0: Объявление. Для съемки фильма о юности Баха требуется маленький Бах, умеющий хорошо играть на барабане.
1: Сапилявых! Новое зрелище для ваших ушей! Шоу Сапилявых на компакт-дисках и аудиокассетах! Более сотни отборных анекдотов, дюжина песенных хитов! Сбрасывайте шоу Сапилявых в музыкальных магазинах города!
0: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что первые 2 года родители учат своих детей ходить и говорить, а следующие 16 говорят им сесть и заткнуться?
3: Держи, не был, молчи!
0: Иногда Бомбалюков просыпался счастливым, безмятежным, веселым человеком. Но потом вспоминал, что женат.

0: музыка в вашем стиле. Музыка, которую любите вы.
1: Самое лучшее на радио «Канитель FM».

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 24 градуса в Цельсии, скорость ветра 4 метра в секунду, влажность 36%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
4: радио «Канитель». Зажигай.

0: Старик приходит в хлебный магазин. Девушка, а у вас булки мягкие?
1: Что? Хам!
2: Забелевай их!
0: Полночь. Морг. Санитары сидят в подсобке и попивают казенный спирт. Юный студент-стажер вышел по малой нужде. Вдруг с позеленевшим лицом он влетает обратно.
3: Там!
0: Там! Что случилось-то, Вася?
3: Там покойник ожил!
4: Бога мать! Мы уже испугались, думали, главврач с проверкой.

0: Реклама. Девушка, а вы поменяете свою звачку? А то она у вас уже почернела и плохо пахнет. В эфире рубрика «Это интересно».
1: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что только русский человек, услышав пол-литра, не станет...

0: Здравствуйте, я хотел бы поговорить с вашим шефом.
1: К сожалению, это невозможно, его нет.
0: Как нет? Я его минуту назад в окне видел.
1: Да, он вас тоже.
0: Стреляю! Каисник останавливает машину.
2: Сержант, Русаем.
0: Виноват, командир, позарез надо, опаздываю, во как надо, тороплюсь.
2: Ну так это, штраф на месте или как, через Беркасу? Как?
0: На месте, командир.
2: Ну если на месте, тогда 100 рублей, пожалуйста.
0: Нормальный, командир, вот тебе 200, обратно поеду, тоже буду торопиться, не останавливай, ладно?

0: Ты постоянно работаешь с людьми и устаешь от них. Сделай паузу. Съест чесноку с гороховым супом. В эфире рубрика «Это интересно».
1: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что у каждого родителя всегда есть свои плюсы и минусы? Впрочем, как и у любого другого источника.

0: Я правда кенгуру ел?
1: Ну, кенгуру ел, что такое?
0: Ну и как?
1: Чё, как? Нормально, человек? Рыба как рыба.
2: Включи свое радио.

тобой разные пути. Как много в этой жизни было, но я сдаваться просто не привык. Я свой костюм одену новый и прикуплю

0: Сейчас температура 24 градуса Цельсия, скорость ветра 4 метра в секунду, влажность 34%.
1: У природы нет плохой погоды.
2: И далее в этом часе
3: радио «Канитель». Зажигай!

что одежды порваны, зато каждому да поровну, зато каждому да поровну, разноцветны да заплат, летят клочья во все стороны, лбы трещат, рвутся бороды, лбы трещат, рвутся бороды, да все это не со

0: военкомат?
1: Да? Как вас зовут?
0: Ну, допустим, Петя.
1: Годен к строевой службе.
2: Запилявы!
0: Приходит музык в роддом. Ну, ну, кто? Так, Иванов? Да-да-да-да, Иванов.
3: Ага, сейчас посмотрим.
0: Да, у вас чудный мальчик.
2: Ух ты!
0: Только у него 6 кулачков. Обманули, дурочка, на 4 кулачка.

0: объявление в лифте.
1: Лифт вниз не поднимает.
2: Забелявых!
1: Скажи, Вован, а это твое настоящее имя?
3: Не, настоящее это Хуан Каримба де ля Карлила и Азвиделло. А для друзей просто Тика.
1: Вован, ты че в натуре?
3: Не, Вован это кликуха по паспорту.
4: Меня зовут, я приду к тебе во снах, Мон Амур.
3: Хуан Каримба де ля Карлила и Азвидел.

0: Дорогие девушки, не стойте у дороги, дайте место девушкам подешевле.
1: Оставайтесь с нами. После короткой рекламы мы снова встретимся с вами. До завтра.

Яркий, сочный, стильный звук. Хиты.

подарить этот тавр. Подпиши завещание, Даун. Она убьет лишь затяжки. Щелкает кэс и фисташки. Я сдаюсь, хоть она без фуражки. Я взорвался на ее растяжке. Пахнет малиной и мускусом. Она кончает от моего мюзика. Наденет трусики, выйдет из крузера. Выкинь романтик, ебальник на мусорку. Она роскошь и шик. Стянули с нее от Дживанши. Доедешь, не пиши, сука.

сколько вариантов потрушу. Покажи всех, это столько не нужно. Все потому, что не тебе решать, брать. Есть принципы, не в моменте, брать. Правда, мах, пусть пау. Я не застрахован, наебал. Проблемы потом, все по кайфу. Ураган, сука, тайфун. Наперед, не пиздец, ты, блядь.

0: Три часа дня на канитель FM.
1: И далее в этом часе...

0: Если сейчас ты почувствуешь дыхание музыки.
1: Радио Канитель FM.
2: Наша музыка. Настоящая музыка.

навешивают ему роль нарушителя каких-то человеческих правил, потому что они сами придумывают свои правила и назначают нарушителей. Потомственный Бхагаван из Матич продолжал: «Я не руковожу собой, мною руководит вселенная, Бог сущее, и сам по себе акт насера в сахар

еще много подарков для такого высокодуховного человека. Затем наш шаман, закопав поломанными ручками сахарницу под кустами роз, направился в сторону ближайшего травмпункта, бормоча про себя: проклятая Кали-Юга, нет духовности больше в людях.

0: Тамозник досматривает багаж одной девушки. А у нее 7 пар трусиков.
1: Так, девушка, на продажу трусики ведем, да?
2: Нет, что вы,
1: знаете? Почему целых 7 штук?
2: Это набор.
1: Набор?
2: Он называется «Трусики неделька». Вот смотрите, понедельник, вторник, среда.
1: Ну, понятно. Ладно, проходите.
0: Досматривает следующую девушку. А у нее 12 пар трусиков.
1: Так, девушка, ну у вас точно на продажу. Почему у вас 12 пар трусиков?
2: А? Ну, понимаете...
1: Набор?
2: Да.
1: Ага.
2: Январь, февраль.

0: Мальчишки-мальчиш предлагает интимные услуги. Могу день простоять и ночь продержаться. Повар обращается к официанту, недавно поступившему на работу. Слышь? Ты завязывай выбрасывать пьяных клиентов на улицу.
1: А чё?
0: Ты чё, забыл, что ты работаешь в вагоне-ресторане?

0: ужин всем же людоедам. Какое вкусное мяско!
1: Не говори мяско! Говори долина Кланка!
2: Забелела их!
3: Музык, ну ты или вешайся, или табуретку освобождай!

0: Давайте. Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 24 градуса Цельсия, скорость ветра 4 метра в секунду, влажность 34%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе...
4: Радио

0: 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ту-ту-ту-тус!
1: Ой!
0: Ой!
1: Ай-яй-яй!
0: Вообще! Ого!
1: Ничего себе!
2: Только музыка!
0: Очуметь!

0: Муж после этого лежит довольный собой.
1: Ну, и как это было?
2: А что было?
0: А скажите, вы летчик, да?
1: Ну да, летчик.
0: А расскажите, как делается фигура высшего пилотажа кобра?
1: Кобра, ну она делается, в общем-то, не хитро. Ну запрос на разогнать самолет и поставить его на ручник.

0: магазин пришел устраиваться на работу гражданин из Прибалтики.
1: Секс. Ну, ваше имя, фамилия?
0: Вилискуя.
1: Я не спрашиваю, откуда вы вылезли, я спрашиваю вас имя.
2: Свершилось! Самое забойное радиошоу страны, шоу Шепелявых на компакт-дисках и аудиокассетах. Требуйте в музыкальных магазинах города.
3: Ударная порция позитива.
2: Шепелявые хиты и новые песни только на дисках и аудиокассетах.
0: На утро жена отчитывает муза. Ах ты, свинья! Ты вчера опять домой на рогах пришел. Хотя, если б не я, может, и не на чем было бы вовсе идти.

0: ребята, вы будете меня ждать?
1: Да, Миха, мы тебя будем из армии сдать все 1,5 года.
2: Какие 1,5 года? Я только в магазин за водкой и обратно.

0: Как?
1: Как?
0: Как так?
1: Так-так-так.
2: Вообще.
3: Клёво.
2: Чётко.
4: Круто.
2: Yeah.
1: Вау.
0: Ух ты.
1: Жесть.
0: Мама.
1: Мамочка.
5: Мама!
6: Канитель FM.

0: Васю можно?
1: Пошел нафиг!
0: А когда вернется? Авиарейс. Стюардесса разносит воду.
2: Слушай, сестричка, дай водите, водите. Да.
0: Вот, пожалуйста.
2: Давай, еще давай, давай.
0: Вот.
2: О, давай, еще давай. Не волнуйся, я просто с бодуна, понятно?
0: У вас там что, в бодуне воды, что ли, совсем нет?

0: Мама, меня все в школе дразнят и говорят, что я врун.
1: Петечка, да ты ведь даже в школу не ходишь, ты что?
2: Поймал гаишник золотую рыбку. Что тебе надобно, слузывый?
3: Ну, что надо, все хорошо. Так вот, нарушителей мало. Сейчас я торможу каждого десятого, а хочу, чтобы вообще всех тормозил.
2: Ладно, хочешь тормозить всех, будешь тормозить всех. И превратила гаишника в лежачего

0: Я буду целовать тебя нежно.
1: Ой.
0: И только самые невинные места.
1: Да ты что, сдурел? Почему только в усы?

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 24 градуса Цельсия, скорость ветра 4 метра в секунду, влажность 32%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
4: радио «Канитель». Зажигай.

0: радиостанция «Канитель FM». Мы с вами 24 часа в сутки.
1: Не пройдет, а пролетит, и даже не заметит.

0: Криминальная хроника. Подозрительную сумку, забытую в метро, обнаружил гражданин Н. После того, как подоспевшие милиционеры извлекли из нее баллон терной икры и пачку долларов, он не выдержал и взял вину на себя.
1: RadioSoul.ru. Телеграмма. Дорогая Мария Ивановна, скажу, знай. Телеграмму о вашем приезде получили, тетиков. Ждем, тетиков. В остальном все хорошо, тетиков. Вас любящий зять.

0: заявление.
1: Приглашаются бойкие, смысленные девчонки для работы в кооперативе «Трах». Не бойтесь, не гербалайф.
0: Мам, ты меня звала?
2: Нет, не звала.
0: Пап, а ты меня звал?
1: Нет.
0: Бабушка, дедушка, вы меня звали? Если внучок не звали, мы себя. Хорошо, сформулируем вопрос по-другому. Мы сегодня вообще жрать будем?

0: что такое 90-60-90 у мужчин?
1: У мужчин?
0: Да.
1: Не знаю.
0: Живот, грудь и щеки.

0: 5 вечера в Москве и окрестностях. И далее в этом часе.
1: Радио

0: рассказывает внучку.
1: Сидит там человек и приговаривает. Сидит и приговаривает. Сидит и приговаривает. Сидит
2: там... А бабушка, а чё он такой ворчун, а?
1: Не, он не ворчун. Судья он.
0: Радиосел.ру. Милиционеры разгадывают кроссворд.
3: Так, ночной наряд.
0: Экипаж.
3: Не подходит.
0: Патруль.
3: Не подходит.
0: Пикет.
3: Тоже не подходит.
0: Пост.
3: Не, пост совсем не подходит.
0: Постой-ка, постой-ка. А, ночной наряд, это ж пижама.
3: Точно.

0: объявление. Прошу откликнуться Зенсин по имени Люда. Людоед.
1: Мне как-то приснилось, что я Золушка и стою на боксерском ринге. И подходит ко мне Майк Тайсон и говорит:
2: помни, что после 12-го удара твое лицо превратится в тыкву.

0: Бизнесмен Иванов специализировался на семечках и знал, что у него есть только два врага – милиция и воробьи. Правда, с воробьями можно было договориться.
1: Кто там?
2: Радио.
3: Радио. Канитель.
1: Хех.

продолжает спор.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 23 градуса Цельсия, скорость ветра 3 метра в секунду, влажность 34%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе.

0: лежат в постели. Слушай, мы уже столько времени вместе. Может, поженимся, а?
1: Господи, да кому мы нафиг нужны?
2: Забелевых! Совсем молодой врач принимает первые роды. Когда все завершилось, он спрашивает профессора.
0: Иван Ермингельевич, как у меня все получилось? Нормально, да?
2: Нормально, нормально. Ну, для начала очень даже неплохо.
0: Спасибо.
2: Однако на будущее запомните, что по попке надо хлопать ребенка, а не его мать.

0: объявление.
1: Пропала собака. Породы водолаз. Приметы: черная крупная, с белым пятном на груди. Акваланг оранжевый. Откликается на кличку Немо.
2: Хочу убить кого-нибудь.
3: Психотерапевт решит твою проблему.
2: Неинтересно. Психотерапевтов я уже убивал.

0: студентов, провинциалы.
1: У нас дискотеки. Вот мальчишки с девчонками гуляют, целуются, а это...
2: Мальчики с девочками?
0: Провинциалы.
3: Радиостанция «Канитель FM». Мы с вами 24 часа в сутки.

0: Столице 18. И далее в этом часе.
1: Радио

0: генетики. Грузинские чабаны утерли нос с атлантским ученым. Они не стали тратить время на клонирование овечек. Мудрые геноцвали сразу же склонировали себе шашлык. Класс с учительницей отправился в поход. Идут по лесу, учительница спрашивает:
1: ребята, что вы чувствуете в лесу? Какие запахи?
2: Я чувствую, как у Светки свининой в рюкзаке бутерброды пахнут.

0: объявление, да.
1: Порядочный одинокий мужчина познакомится с женщиной с серьезными намерениями. Мой телефон 468-0135. Если ответит женский голос, сказать, что ошиблись номером.
2: Радиосаунд.ру.
1: Парень с девушкой гуляет по городу. Видят, продают пирожки.
3: Ой, Вась, купи мне пирожок, а?
4: У вас пирожки с вермишелью есть?
5: Нет.
4: Ну вот видишь, нет твоих любимых.

0: Татьяна была калорийной красавицей.
1: Вы хотели сказать колоритной?
0: Нет, калорийной. Она сидела на строгой диете, отращивая себе талию.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 23 градусов Цельсия, скорость ветра 3 метра в секунду, влажность 36%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
4: радио

0: зажигай.
1: Радиостанция «Канитель FM». Мы с вами 24 часа в сутки.

0: Собирается муж в командировку и говорит жене:
1: давай я тебе пояс верности одену, что ли?
2: А как я тогда кусать буду?
0: Забелевых!
3: Вы знаете, наш батюшка каждый день беседует с Богом.
2: Да вы что?
3: Да.
2: А откуда вы знаете?
3: А он сам говорил об этом.
2: А если он врет?
3: Да вы что? Как может врать человек, который каждый день беседует с Богом?

0: на суде. Подсудимый, как вы можете охарактеризовать, описать, объяснить свои поступки?
1: Ну, я чувствовал, что дети у моей жены раздались не от меня. Но официально доказать этого не мог. Сколько жену не бил.
2: Радиосоу.ру. Новое зрелище для ваших ушей. Соус апелявых на компакт-дисках и аудиокассетах. Более сотни отборных анекдотов. Дюжина песенных хитов. Сбрасывайте соус апелявых в музыкальных магазинах города.
3: Парень говорит своей девушке.
1: Это стоит у тебя на руке такое?
4: Это родинка.
1: Странная родинка. ДМБ-96. Интересно.
3: Секс. Хорошая штука. Как ни крути.

0: видите.
1: Прослушайте, пожалуйста, отрывок из старой детской сказки.
2: Добрый волшебник Гудвин, дай мне хоть немножечко мозгов.
3: А зачем?
2: Моя мама их так вкусно готовит.
4: Радиосоул.ру. У нас девиз: первым делом самолеты.
5: Ну а девушки?
6: А девушки?
5: А кто это?

0: радиомультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме.
1: Соусы пилявых
0: в сети интернет по адресу radioshow.ru.
2: Радиошоу.ру.
3: Знаешь, милый, я с ужасом думаю о твоем 40-летии.
4: Дорогая, не морозь себе голову. Ведь когда это было?
0: Радиошоу.ру.
1: Переходим к рубрике «Это интересно».
5: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что на женские попки люди смотрят с большим удовольствием, чем на мужские?

0: блоха смотрит на небо и задумчиво говорит другой:
1: да, а вот интересно, а есть ли жизнь на другой собаке?

0: знаете. Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 23 градуса Цельсия, скорость ветра 3 метра в секунду, влажность 36%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе.
4: Радио

0: Gente.
1: Мус возвращается поздно ночью и неожиданно встречает у своего подъезда возвращающуюся жену.
2: Опа, а ты где была?
3: Не волнуйся, у подружки там музыков не было. А вот ты где был?
2: Не волнуйся, я тоже был у подружки. И не волнуйся, там тоже не было музыков.
1: В пустыне встретились трое.
4: У нас такая засуха была однажды, что земля взялась трещинами по полметра шириной, о как!
5: Это чё? Вот у нас в прошлом году в засуху коровы молочным порошком доились, о как!
2: Да чё вы понимаете, вот у нас была засуха, вот так деревья прям за собаками гонялись.

0: В уютном ресторанчике два старых джентльмена сидят и пьют виски. Один из них замечает пожилого мужчину, который кажется ему отдаленно знакомым.
1: Послушайте, сэр.
2: Да?
1: Это не папа римский сидит вон там?
2: Я не знаю, сэр. Почему бы вам просто не пойти к нему и не спросить его самого?
1: Благодарю вас, сэр. Пожалуй, я так и сделаю. Простите, сэр. Вы не папа римский?
3: Че? Пошел нахуй отсюда!
1: Прошу прощения, сэр.
2: Ну и что он вам ответил, сэр?
1: Он послал меня нахуй, сэр.
2: Жаль. Теперь мы никогда этого не узнаем.
0: Маленький мальчик спрашивает у папы.
4: Папа, а зачем ты женился на маме?
5: О, Клав, слышно? Даже ребенок удивляется.

0: 8 вечера.
1: И далее в этом часе.